Пассажир пришел. А я Кало Топер. Кепа Майо Кало. Алиница. Смотри, Юрия попал. Он тобо музел. Дюн.